0: קרסציה אליט. אליט. קרסציה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Rootbox. Rootbox. Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.